А вот здраво мас ди бо. А вот я лека шор, ки псе мене ксе штам ко мпуняли. Кяре ке не море кумари. Туаз не море кумари. Тен тенга нау. Шкесе ма. Шкесе ма. Шкесе. Лека муджери пуне ли пе. Веем фрабо. Веем фрабо. Е бунита ди рос. Бунита ди рос. Е ден корпо бунита мас. Кабеса мас. Кабеса мас. Кабеса мас. Кабеса мас.